0: Рыщи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои. И весомые лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и даль исторических истин. Долгий ящик ожидания себя. Перерыв на старое,
1: за старое.
0: Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

вытащи лавину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои, и бездомные лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: непрерывно стараясь. Траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов, живописные поля братоубийственной брани, искусственный кукиш запоздалой любви.

бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: ночи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сильные помои, и бессонные лужи, и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старое,
1: за старое.
0: Траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов, немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздал любви.